0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.2 Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Меньше слов, больше музыки. Ульяновск FM. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 25.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Energy.
1: Ульяновск FM.
2: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, интенсивность событий усилится. Возможно, события, которые потребуют быстрой реакции. Тельцы. Не самый гармоничный день, который потребует усилий и дисциплины. По-другому добиться результата не выйдет. Близнецы. Возможно, недоверие к близким и тревога за будущее. День, когда придется преодолевать негативные привычки в мыслях и действиях. Раки. Не стоит начинать новое. Вы завязнете в этих делах, как в болоте. Львы. Вряд ли у вас появятся новые возможности. Лучше подождать более-менее удачного момента и использовать то, что есть. Девы, не стоит фиксироваться на негативных моментах. Если присмотреться, у вас есть все, что нужно для того, чтобы действовать. Весы, в последний момент могут возникнуть сомнения и колебания. Не принимайте решений, вы останетесь ими недовольны. Скорпионы, день тревожности, который будет подстегивать сама себя. Вам нужны надежные люди вокруг. Стрельцы. Не лучший момент для решительного шага и откровенных разговоров. Они, скорее всего, разрушат, чем решат проблемы. Козероги. У вас может быть слишком мало энергии. Возможен тупик в переговорах или отсутствие решения текущих проблем. Водолеи. Вы можете потерять интерес к какому-то делу. Неожиданная волна событий развернет вас совсем в другую сторону. Рыбы. Важный день для отношений. Обращайте внимание на скрытые сигналы и то, о чем ваши партнеры вам не говорят.
1: Ульяновск FM.

0: it on, putting it on, putting it on the R-I-T-Z. How about you and me, says
1: С вами радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Представление о том, когда именно предки человека приручили огонь, изменилось почти на миллион лет. Международная группа ученых исследовала пещеру Вандерверк в Южной Африке и обнаружила следы пламени, которым около 1 800 000 лет. Подробный отчет опубликован в научном журнале PLOS ONE. Самое любопытное, что именно сжигал наш предок, человек прямоходящий. Пол пещеры веками был устлан ковром из совиных погадок. Это спрессованная шерсть и мелкие кости грызунов, которые срыгивали жившие под сводами птицы. Эта сухая масса отлично горела, и люди использовали ее как готовое топливо. При этом предки еще не умели добывать огонь сами. Они караулили грозы в саванне, приносили в пещеру тлеющие от ударов молнии ветки и годами поддерживали пламя.
5: Реклама. В магазинах «Победа». Скумбрия свежемороженая 349,90 за килограмм. Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
6: Телефон рекламной службы 77 10 42.
7: Ульяновск ФМ.
8: Учителям

0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
1: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
2: Октябрьская, 22Н. 729-789.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 июня 1959-го Никита Хрущев пообещал показать Америке Кузькину мать. Это произошло на открытии национальной выставки США в Сокольниках. Там возвели несколько павильонов и модель одноэтажного жилого дома с типичным американским интерьером 50-х годов прошлого века и роскошной в глазах советских людей бытовой техникой. На выставке случились знаменитые кухонные дебаты между открывшим экспозицию вице-президентом США Ричардом Никсоном и лидером СССР. Спор о преимуществах капитализма и социализма был похож на перебранку двух приятелей, которым никак не договориться, вспоминал позже сын Хрущева Сергей, почетный профессор университета Брауна. Советскому лидеру не хватило аргументов для разоблачения рекламы фасада капиталистической Америки. Он распалился и заявил, что СССР догонит США через 7 лет и покажет ему Кузькину мать. Версии происхождения самой фразы шуточной угрозой несколько. Так Кузькой в старину называли домового, а Кузькиной матерью или матушкой его жену Кикимору. А еще Кузькой могли называть кузнеца, а матерью его инструмент – тяжелый молот.
4: Ульяновск FM.

0: Реклама.
1: Солнце палит, не сдавайся. В сарай за бассейном отправляйся. Без дела не стой. Свой курорт у дома устрой.
2: Сарай. Предложение ограничено.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.
3: Инструментальная музыка на

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. 27 июня в 18 часов в Парке Победы в Ульяновске состоится концерт, приуроченный ко Дню молодежи. На сцене выступит группа «Русский размер Project» под руководством Виктора Бондарюка, одного из основателей коллектива. Вместе с ним в составе группы выступит Ирина Тимичева. Мероприятие организовано при поддержке администрации города Ульяновска и главы города Александра Балдакина. Вход на концерт свободный. В трех вузах гражданской авиации подведомственных Федеральному агентству воздушного транспорта началась приемная кампания. Абитуриенты могут подать документы в Ульяновский институт, Московский и Санкт-Петербургский университеты и их филиалы. Обучение доступно по программе бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования в очной и заочных формах. Есть как бюджетные, так и платные места. Подать документы можно лично по почте или онлайн через госуслуги. Подробная информация размещена на сайте Федерального агентства воздушного транспорта. Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что Запад пытается удержать свое ускользающее доминирование, произвольно толкуя мировой порядок, основанный на правилах, придуманных в собственных корыстных интересах. По его словам, это делается для сохранения контроля над международной торговлей, цепочками добавленной стоимости и природными ресурсами. Свою позицию он озвучил на форуме «Примаковские чтения». Депутаты Госдумы приняли закон, разрешающий регионам вводить запрет на розничную продажу вейпов. Ограничения могут быть введены на территории субъектов уже с 1 марта будущего года. Поправки в законодательство были приняты во втором чтении законопроекта о введении лицензии на розничную продажу и оптовую торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией. Таким образом, власти региона должны будут заранее проинформировать Росалкоголь-табакоконтроль в своем решении. В пещере на востоке Турции, найденной в районе каньона Тохма, обнаружено более сотни хорошо сохранившихся изображений людей, животных и геометрических символов. Археологи полагают, что это место использовалось для ритуалов на протяжении веков или даже тысячелетий. Разнообразие сюжетов и сложные композиции из антропоморфных, зооморфных фигур и знаков могли передавать верование и коллективную память древних сообществ.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 21.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Условия, в которых растет ребенок, влияют на структуру его мозга гораздо сильнее, чем врожденный интеллект или методы воспитания. К такому выводу пришли ученые из Вашингтонского университета. Они проанализировали данные 12 тысяч детей и выяснили, что материальное положение семьи и благополучие района проживания определяют до 16% различий в работе детского мозга. Финансовые трудности и неблагополучная среда буквально перестраивают двигательные и сенсорные зоны мозга. Причина в хроническом стрессе и постоянном дефиците сна, с которыми сталкиваются дети в таких условиях. Мозг вынужден тратить дефицитные ресурсы на защиту от внешней тревоги, вместо того, чтобы развивать зоны, отвечающие за сложное мышление и логику. Исследователи подчеркивают, эти изменения не являются приговором на всю жизнь. Однако они наглядно доказывают, что для раскрытия потенциала ребенка качественный сон и спокойная обстановка значат гораздо больше, чем любые развивающие методики.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс».
1: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 июня 1901 года в Париже состоялась первая выставка будущего революционера искусства 19-летнего Пабло Пикассо. Ее организовал арт-дилер Амбруаз Валлар, ранее успешно продвигавший других авангардистов, например, Гогена и Ван Гога. Пикассо предоставил около 70 работ, созданных всего за год, и критики нещадно ругали молодого художника за излишнюю плодовитость и легкость. При этом многие картины относились к так называемому «голубому периоду» с холодными мрачными тонами и сюжетами с нищими алкоголиками. Устроитель выставки не особо ценил Пикассо и еще 5 лет не покупал его работ. Сам художник и вовсе посчитал выставку провалом, но именно после нее закрепился в парижской художественной среде и в 1907-м создал «Авиньонских девиц» и положил начало кубизму. Самую дорогую картину Пикассо продали на аукционе «Кристис» в 2015 году за 179 миллионов долларов. Это работа из серии «Алжирские женщины» с темой восточного гарема. Всего в цикле 15 картин, расположенных в алфавитном порядке от А до О. Самой дорогой стала последняя версия.
4: Ульяновск FM.

0: Реклама.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Пельмени «Цезарь» отборные. 700 граммов. 329 рублей 99 копеек. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от «Магнит» при покупке этого товара. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Эй, Ульяновск, хватит плавиться в зное. Вентилятор, оружие твое боевое. Свежесть, которую видно. В сарае найдешь, очевидно.
5: Сарай. Предложение ограничено.
6: Телефон рекламной службы 77 10 42.
7: Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, интенсивность событий усилится. Возможно, события, которые потребуют быстрой реакции. Тельцы. Не самый гармоничный день, который потребует усилий и дисциплины. По-другому добиться результата не выйдет. Близнецы. Возможно, недоверие к близким и тревога за будущее. День, когда придется преодолевать негативные привычки в мыслях и действиях. Раки. Не стоит начинать новое. Вы завязнете в этих делах, как в болоте. Львы. Вряд ли у вас появятся новые возможности. Лучше подождать более-менее удачного момента и использовать то, что есть. Девы. Не стоит фиксироваться на негативных моментах. Если присмотреться, у вас есть все, что нужно для того, чтобы действовать. Весы. В последний момент могут возникнуть сомнения и колебания. Не принимайте решений. Вы останетесь ими недовольны. Скорпионы. День тревожности, который будет подстегивать сама себя. Вам нужны надежные люди вокруг. Стрельцы. Не лучший момент для решительного шага и откровенных разговоров. Они, скорее всего, разрушат, чем решат проблемы. Козероги. У вас может быть слишком мало энергии. Возможен тупик в переговорах или отсутствие решения текущих проблем. Водолеи. Вы можете потерять интерес к какому-то делу. Неожиданная волна событий развернет вас совсем в другую сторону. Рыбы. Важный день для отношений. Обращайте внимание на скрытые сигналы и то, о чем ваши партнеры вам не говорят.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Представление о том, когда именно предки человека приручили огонь, изменилось почти на миллион лет. Международная группа ученых исследовала пещеру Вандерверк в Южной Африке и обнаружила следы пламени, которым около 1 800 000 лет. Подробный отчет опубликован в научном журнале PLOS ONE. Самое любопытное, что именно сжигал наш предок, человек прямоходящий. Пол пещеры веками был устлан ковром из совиных погадок. Это спрессованная шерсть и мелкие кости грызунов, которые срыгивали жившие под сводами птицы. Эта сухая масса отлично горела, и люди использовали ее как готовое топливо. При этом предки еще не умели добывать огонь сами. Они караулили грозы в саванне, приносили в пещеру тлеющие от ударов молнии ветки и годами поддерживали пламя.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
6: Октябрьская, 22Н, 729-789.
7: Телефон рекламной службы 77-10-42.
8: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит» с 15 июня по 12 июля 2026 года. Совершите покупку на сумму от 700 рублей или продукцию Ундоровского завода минеральной воды «Волжанка» с картой «Магнит Плюс» и получите дополнительный шанс в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Солнце палит. Не сдавайся. В сарай за бассейном отправляйся. Без дела не стой. Свой курорт у дома устрой.
3: Предложение ограничено.
4: Ульяновск FM 104.2.

0: Because I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have
1: С вами радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 24 июня 1959-го Никита Хрущев пообещал показать Америке Кузькину мать. Это произошло на открытии национальной выставки США в Сокольниках. Там возвели несколько павильонов и модель одноэтажного жилого дома с типичным американским интерьером 50-х годов прошлого века и роскошной в глазах советских людей бытовой техникой. На выставке случились знаменитые кухонные дебаты между открывшим экспозицию вице-президентом США Ричардом Никсоном и лидером СССР. Спор о преимуществах капитализма и социализма был похож на перебранку двух приятелей, которым никак не договориться, вспоминал позже сын Хрущева Сергей, почетный профессор университета Брауна. Советскому лидеру не хватило аргументов для разоблачения рекламы фасада капиталистической Америки. Он распалился и заявил, что СССР догонит США через 7 лет и покажет ему Кузькину мать. Версий происхождения самой фразы шуточной угрозой несколько. Так Кузькой в старину называли домового, а Кузькиной матерью или матушкой его жену Кикимору, а еще Кузькой могли называть кузнеца, а матерью его инструмент – тяжелый молот.
5: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. На центральном Волжском пляже в Ульяновске подходит к концу ремонт большого плавательного бассейна. Работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», который реализуется по указу президента России Владимира Путина. Это первое масштабное благоустройство пляжа с середины 60-х годов. Ход работ держит на личном контроле глава Ульяновска Александр Балдакин. Он планирует на этой неделе лично проверить, как идут работы на центральном пляже и других общественных территориях, которые благоустраивают по нацпроекту. На заседании штаба по комплексному развитию Ульяновска глава города Александр Балдакин поручил муниципальному бюджетному учреждению «Дорремстрой» начать карточно-ямочный ремонт улицы Димитрова. Работа запланирована на текущую неделю. Как рассказали в администрации города, об этом попросили местные жители. Также городские службы готовятся сделать двухсторонний въезд Западного бульвара на улицу Автозаводскую у кафе «Радуга». Для этого добавят дополнительную полосу, чтобы машины могли разъезжаться без помех. Как пишет ТАСС, Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал, на каких принципах Россия готова к мирным переговорам с Украиной. Все это должно происходить на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Вместе с тем президент подчеркнул, что ВСУ теряют одну территорию за другой. Россия же продолжит двигаться вперед по всем направлениям, опираясь на стабилизацию экономики и достижения военных. Как пишет ТАСС, с 1 июля текущего года в России ожидаются изменения в программе льготной семейной ипотеки, которые, в частности, могут включать увеличение максимального размера кредита. В настоящее время лимит составляет 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской областей и 6 миллионов рублей для остальных регионов. Депутат Владимир Кошелев отметил, что эти суммы уже не покрывают стоимость жилья для семей с несколькими детьми из-за роста цен на недвижимость. В малазийских джунглях обнаружен гриб Плериокордупсепс корнесунемата, который является сверхпаразитом. Он паразитирует на другом паразите зомби-грибе Орхиохадупес. Ученые считают, что изучение этого гриба имеет большой потенциал. Его механизмы могут помочь в создании противомикробных средств и биологических методов контроля насекомых-вредителей в сельском хозяйстве, заменяя пестициды. Курс валюты на сегодня: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 21.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Исторический реактивный автомобиль под названием «Летучий кадуцей» должен был на днях уйти с молотка на аукционе в Неваде. Но в последний момент лот тихо сняли с торгов. Раритет оценивали всего в 90 тысяч долларов. И низкая цена, и отмена торгов оставили коллекционеров в недоумении. Ведь это одна из самых значимых скоростных машин в истории. В середине прошлого века американский хирург Натан Остич спроектировал болид с нуля как первый в мире реактивный автомобиль для рекордов скорости. Название «Летучий кадуцей» — это отсылка к его профессии. Кадуцей — древний медицинский символ. В качестве силовой установки доктор использовал турбореактивный двигатель от ядерного бомбардировщика Б-36. Он выдавал тягу почти в 7000 лошадиных сил. Мощный мотор закрепили на прочной трубчатой основе, закрыли легким алюминиевым корпусом, оснастили независимой подвеской всех колес, дисковыми тормозами и огромным парашютом для остановки. Во время испытаний летучий кадуцей развил скорость 579 км в час. Он открыл дорогу всем последующим сверхзвуковым рекордам. Куда теперь отправится уникальный болид? Пока загадка.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Условия, в которых растет ребенок, влияют на структуру его мозга гораздо сильнее, чем врожденный интеллект или методы воспитания. К такому выводу пришли ученые из Вашингтонского университета. Они проанализировали данные 12 тысяч детей и выяснили, что материальное положение семьи и благополучие района проживания определяют до 16% различий в работе детского мозга. Финансовые трудности и неблагополучная среда буквально перестраивают двигательные и сенсорные зоны мозга. Причина в хроническом стрессе и постоянном дефиците сна, с которыми сталкиваются дети в таких условиях. Мозг вынужден тратить дефицитные ресурсы на защиту от внешней тревоги, вместо того, чтобы развивать зоны, отвечающие за сложное мышление и логику. Исследователи подчеркивают, эти изменения не являются приговором на всю жизнь. Однако они наглядно доказывают, что для раскрытия потенциала ребенка качественный сон и спокойная обстановка значат гораздо больше, чем любые развивающие методики.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: В магазинах «Победа». Напиток газированный «Сода Йода», «Лайм» и «Лимон» 72,90 за 2 литра.
6: Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
7: Телефон рекламной службы 77 10 42.
8: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
2: сердца. Радио Ульяновск-ФМ.
3: Призрачно все в этом мире бушующее.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 июня 1901 года в Париже состоялась первая выставка будущего революционера искусства, 19-летнего Пабло Пикассо. Ее организовал арт-дилер Амбруаз Валлар, ранее успешно продвигавший других авангардистов, например, Гогена и Ван Гога. Пикассо предоставил около 70 работ, созданных всего за год, и критики нещадно ругали молодого художника за излишнюю плодовитость и легкость. При этом многие картины относились к так называемому «голубому периоду» с холодными мрачными тонами и сюжетами с нищими алкоголиками. Устроитель выставки не особо ценил Пикассо и еще 5 лет не покупал его работ. Сам художник и вовсе посчитал выставку провалом, но именно после нее закрепил

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Золотая коллекция. Радио Улица.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.
3: Инструментальная музыка на

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновской области на базе исправительной колонии номер 2 прошли двудневные учебно-методические сборы для сотрудников тылового обеспечения УФСИН под руководством начальника управления Станислава Акимова. В обучении приняли участие руководители учреждений, инженерные и начальники хозяйственных служб. Целью сборов было повышение практических навыков. Программа включала лекции по приемке и хранению имущества, составлению продуктов, раскладок и изучения, нормативной базы, а также практические знания с осмотром объектов колонии, столовой, пекарни, складов. Сборы завершились тестированием, по итогам которого организаторы заявили о выполнении всех задач. В Ульяновской области было подписано соглашение, касающееся развития велосипедного спорта. Документы закрепили сотрудничество между региональными и федеральными структурами, а также с частным инвестором. На встрече также обсудили создание в Ульяновске школы по велоспорту. Министр физической культуры и спорта Ульяновской области Николай Цуканов поддержал эту идею. Открытие учреждения запланировано к 1 сентября. Российские ученые предложили заменить часть торфа в теплицах на биоуголь, полученный из скорлупы кедровых орехов, что повышает урожайность овощных культур и микрозелени. По словам ученых, добавление измельченного активированного биоугля в торфяной субстрат увеличит концентрацию ключевых макроэлементов от 1,5 до 6 раз. В ближайшее время в областной думе рассмотрят и затем внесут в Госдуму законопроект об обязательном нотариальном оформлении сделок с недвижимостью между физическими лицами. Как сообщил председатель Мособлдумы Игорь Бенцалов, нотариальное сопровождение снижает риски потери имущества и признания сделки недействительной, так как нотариус обладает расширенными возможностями для проверки информации и оценки состояния сторон. Федеральная нотариальная палата, по словам ее вице-президента Александра Игнатенко, поддерживает эту инициативу. Биохимики из университета Райса разработали пластырь, который способен заживлять раны. В него внедрены геноинженерные человеческие клетки, которые вырабатывают вещества, способствующие ранозаживлению – цитокины. Эксперименты на свиньях и мышах показали хороший эффект даже при заживлении глубоких ран. Особенно полезным будет такой пластырь, если у человека хронические незаживляющие раны. Ученые продолжат работать, пока результаты подтверждают гипотезу о том, что биоактивные пластыри могут в будущем справляться с глубокими незаживляющими ранами. Курс валюты на сегодня – доллар 74,62 рубля. Евро 85,48 рублей.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность, временами дожди, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 19-21.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Фансито.
1: Летнее настроение в таких песнях никто не отменял, только что Луис Фонси и Дадьянки, Деспасито. С вами Андрей Королев, вас приветствую, желаю хорошей среды, сегодня 24 июня. Лето продолжается. Впереди у нас Леонид Агутин, не уходи далеко.
2: Ульяновск FM 104.2.
3: Реклама. Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс».
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM

0: Это Леонид Агутин с песней «Не уходи далеко». Скоро у нас новинка от Леони и Скотта Калума. Песня называется «Stay». А прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой. И на этой неделе мы рассказываем про всевозможные дворцы. Сегодня речь пойдет про Екатерининский дворец. Узнаем, что там было до него.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Царское село было главной летней резиденцией Елизаветы I и Екатерины II. Но сначала там был всего один, весьма скромный дворец, который Петр I подарил своей жене Марте Скавронской, будущей императрице Екатерине I. Сегодня Екатерининский дворец в Царском селе. Изначально название этого места не имело никакого отношения к царям. Там находилась небольшая шведская усадьба, которая называлась Сарисхоф, то есть хутор на горке. Русские переделали это название в Царскую мызу. Главным дворцом царского села стал масштабный Екатерининский дворец. Он очень похож на зимний, что неудивительно. И тот, и другой строил главный архитектор императорского двора Франческо Бартоломео Растрелли. При Елизавете Петровне, дочери Петра, фасадные статуи и лепнина дворца были покрыты сусальным золотом, на что ушло около 100 килограммов золота. Прагматичная Екатерина приказала покрасить все обычной бронзовой краской, заявив, что тратить государственные деньги на ежегодное подновление золота на улице – это безумное расточительство. Изначально на крыше дворца рос полноценный яблоневый сад. Там выращивали фрукты для императорского стола. Для Екатерины II во дворце была создана уникальная спальня из молочного стекла и фиолетового фаянса. До войны это была самая хрупкая и самая дорогая комната в мире, напоминавшая изнутри ювелирную шкатулку. Один из самых знаменитых парадных залов в мире – это бальный зал Екатерининского дворца. Его стены сплошь завешаны картинами. Картины подбирались исключительно по размеру и цвету. Если холст не подходил по размеру под общую композицию, его безжалостно обрезали прямо по живописи. Именно в Екатерининском дворце находится легендарная янтарная комната. И, кстати, янтаря на всю комнату не хватило. Комната оказалась в 3 раза больше, чем сам янтарный кабинет. Так что в янтарной комнате много простой росписи под янтарь. Из-за перепадов температуры, влажности, капризный янтарь постоянно отваливался и мутнел. При дворце существовала пожизненная должность мастера-реставратора, который каждый день ходил по комнате с лупой, приклеивал отпавшие кусочки и полировал стены воском. В дворце существуют многочисленные фальш-стены, через которые можно подслушивать разговоры в соседних комнатах. И что на первом месте? Во дворце существует много скрытых ходов и комнат. Некоторые ходы ведут на острова в парке, а некоторые в тайные комнаты в павильонах и в самом дворце. Например, попасть в тайную комнату в павильоне «Эрмитаж» можно было только в специальном подъемном кресле – лифте. Если же хотелось оказаться там незаметно, то нужно было воспользоваться узкой лестницей, спрятанной внутри огромного буфета.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Ульяновск FM.

0: Кировск-ФМ. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Ульяновск-ФМ.
2: У каждого из нас лето — это своя собственная какая-то история. Недаром говорится в одной из песен, что лето — это маленькая жизнь. У нас впереди еще одна песня про лето. Это «Альма Самма Рели Хёртас».
0: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность, временами дожди, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 19-21.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции». Тройка хитов нас уже готова радовать и удивлять, как обычно в последнюю четверть часа. В этом выпуске «Pink», «Blue System» и уже скоро Depeche Mode «Personal Jesus».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Эй, Ульяновск! Хватит плавиться в зное! Вентилятор! Оружие твое боевое! Свежесть, которую видно! В сарае найдешь, очевидно!
4: Предложение ограничено.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: золотой коллекции этого часа Pink, Just Give Me A Reason. Нет ни одной причины, чтобы пропустить 5 песен любви, которые звучат у нас каждый день в 13.05. Мы уже совсем близко к пятерке лучших песен про любовь. А еще у нас впереди инструментальная музыка. И в этот раз Александр Пашебезян.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н. 729-789. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность, временами дожди, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 19-21.
3: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.
2: Сегодня пять песен любви откроют Полина Гагарина с песни «Бабочки». Чуть раньше у нас «Дайдо Хантер», а прямо сейчас «Мариус и Джулия» «Рейн».

таки песнях о любви, о том, что время бежит, время течет, нужно успевать. Это Паде и Мурат Салман «Time Flies» и чуть раньше Билли Джоэл «A Matter of Trust». К пяти песням о любви возвращаться всегда приятно и ждем пять песен о любви завтра в 13.05. С вами Андрей Королев. Хорошего дня вам. Впереди у нас много прекрасной музыки. И уже скоро про прекрасный летний день Крис Ри «Sweet Summer Day».

0: С нами всегда прекрасная музыка, с которой день становится легче, приятней. Скоро послушаем Bruno Mars и одну из его музыкальных новинок «I Just Might».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, временами дожди, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Хорошая музыка, хороший день.
1: Ульяновск FM.
2: Нужно всего-то подождать и, дождавшись последней четверти часа, услышать хиты золотой коллекции, тройку песен, где представлены песни из разных музыкальных десятилетий. В этот выпуск вошли Дюк Дюмон, Queen, а откроют выпуск Рики и Повари, Коза Сэй.
0: Ульяновск FM 104.2.
3: Реклама.
4: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская 22Н 729-789.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: золотой коллекции Duke Dumont Ocean Drive, песня, под которую приятно как мчаться на автомобиле, так и сидеть в офисе, наслаждаясь прекрасной музыкой. У нас впереди Ace of Base, Wheel of Fortune, а еще у нас по плану инструментальная музыка и мелодия из французской кинокомедии.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Солнце палит, не сдавайся. В сарай за бассейном отправляйся. Без дела не стой. Свой курорт у дома устрой.
4: Сарай. Предложение ограничено.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность, временами дожди, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Вот с такими песнями лето становится за окном еще ярче, еще приятнее, несмотря ни на что. С вами Андрей Королев. Хорошего дня. Вам сегодня среда, 24 июня. А впереди у нас песня, которую можно запросто подпевать. Называется она «Ветер перемен».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу Ульяновск FM ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе Ульяновск FM ВКонтакте. 12+. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Конечно же, мы помним про музыкальные новинки, только что Алекс Уоррен и его песня «Fever Dream». Не забываем мы и про золотые хиты. Впереди «The Zylus», «Voyage, Voyage».
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. В магазинах «Победа». Скумбрия свежемороженая 349,90 за килограмм. Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 24 по 30 июня. Мармелад Bon Paris Bubbles со вкусом гранат и смородина. 100 граммов 89 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. Ульяновск FM.
1: Хорошо, что некоторые песни получают второе дыхание, вторую жизнь и даже звучат с танцевальным подтекстом. Впереди у нас как раз такой случай. Называется песня «Fall at your feet».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра переменная облачность, временами дожди, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 19-21.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск FM».

0: А вот сейчас можно заглянуть в золотую коллекцию. Тройка хитов нас уже ожидают, как обычно, в последнюю четверть часа. В этом выпуске Modern Talking, Эмилия с песней Big Big World, а откроют золотую коллекцию жизнеутверждающая песня Глории Гейнер «I Will Survive».
1: Ульяновск FM 104.2.

0: В золотой коллекции Modern Talking Last Exit to Brooklyn. Движемся только вперед. У нас по плану Джеймс Блант и песня «Комплимент» «You are beautiful». А еще у нас впереди оркестр Поля Мориа. Love Story. Это музыка, понятная без слов.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Эй, Ульяновск! Хватит плавиться в зное! Вентилятор! Оружие твое боевое! Свежесть, которую видно! В сарае найдешь, очевидно!
4: Сарай. Предложение ограничено.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность, временами дожди, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

только что Кайра и песня «Сауа». С вами Андрей Королёв. День добрый. Сегодня среда, 24 июня. И куда бы вы ни отправились, возьмите с собой приятную музыку, золотые хиты. У нас впереди «Браво», «Дорога в облака».

104.2. Ульяновск FM.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh,
0: get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh,
2: if you're better off that way, maybe all that I can say.
3: Он по-прежнему собирает огромные стадионы, выступает с концертом. Его тур продолжается уже четвертый год. Это The Weeknd, который, видимо, в этом году все-таки завершит выступление под брендом The Weeknd и будет звучать как-то по-другому. Впереди у нас Eurythmics, The Miracle of Love, золотые хиты.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Надеюсь, ваша рабочая среда проходит успешно, складывается все удачно. Наверняка среди ваших коллег, а может быть друзей, есть тот, кто знает, ну, практически все на свете. К нему и за поддержкой, и за какими-то объяснениями, и за помощью, хотя, конечно, таких людей некоторые недолюбливают. Кстати, есть для них специальная песня у нас Teddy Swims, его новинка под названием «Мистер Know It All» или «Мистер Всезнайка».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, временами дожди, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Вы наверняка уже в курсе, что в последние четверть часа мы слушаем хиты золотой коллекции. Наша любимая рубрика, где встречаются три песни из разных музыкальных десятилетий. В этом выпуске у нас Кэти Перри, Hot and Cold, чуть раньше Sonic, а откроют золотую коллекцию Les McKeown, Love is Just a Breath Away.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск

золотой коллекции Кэти Перри, Hot and Cold, песня практически про нас с вами, когда нам холодно или горячо. Но если у вас вдруг в офисе не происходит спор за пульт от кондиционера, значит, у вас в офисе хорошая атмосфера. Впереди у нас Sting, Desert Rose, а еще послушаем Kenny G и мелодию Silhouette.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Губернатор Алексей Руслих на заседании штабов поручил отметить достижения выпускников. 13 одиннадцатиклассников стали стабальниками по ряду предметов. Итоги по остальным еще не подведены. Также более 1000 выпускников претендуют на федеральную медаль за особые успехи в учении. Их поблагодарят на выпускных вечерах 27 июня, куда рекомендовано прийти членам правительства. 8 июля вручат региональные медали победителям Олимпиад. 26 июня в 19 часов в Молодежном центре современного искусства начнется перформативная ночная экскурсия по выставке «Вечное возвращение». В программе задействованы звук, театральные элементы и движения по залам. Выставка представляет собой кураторский проект Майи Шмелевой и Анастасии Беляковой. В нем участвуют 20 российских художников, представлены более 50 работ. Тема экспозиции – связь человека и животного мира. Россия и Индонезия начали переход к использованию национальных валют в двухсторонней торговле для снижения рисков глобального финансового давления. По словам министра промышленности Индонезии Агуса Гумиванга Картасасмиты, это придаст импульс развитию сотрудничества, которое должно быть сбалансированным и взаимовыгодным. Развитие таких механизмов и расчетов может стать частью более широких договоренностей между странами. Кроме того, Индонезия выступит страной-импортером международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге в текущем году. Россия планирует провести международный форум по безопасности в будущем году, так как первый форум в мае показал свою эффективность. Об этом заявил секретарь Совбеза Российской Федерации Сергей Шойгу на встрече с главой МИД Китая Ван И. Шойгу благодарил Китай за участие и отметил уплотнение сотрудничества двух стран в рамках ООН, БРИКС, ШОС и Группы 20. Он подчеркнул, что высокую интенсивность политических контактов поддерживают регулярные встречи лидеров государств, последним подтверждением чего стал 25-й визит президента Путина в Китай. Археологи в Каире обнаружили систему водоснабжения мамлюкского периода и руины культового сооружения рядом с цитаделью Салах-Дина. Находки включают два массивных колодца с водоподъемными колесами, фрагменты каменных каналов и резервуаров. Этот комплекс является конечным участком акведука Мараш, ранее не описанных в источниках. В районе Эль-Хатаба также найдены руины мечети, гребельная камера и захоронение. Ведется цифровая документация и создание 3D-моделей. Открытие помогает изучить инженерное дело и городскую структуру вокруг цитадели. Курс валюты на сегодня – доллар 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность, временами дожди, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 19-21.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: золотые хиты, к которым хочется возвращаться снова и снова, это Джессика Джей и «Касабланка». С вами Андрей Королёв. Я вас приветствую, желаю хорошей рабочей среды. Сегодня 24 июня. Движемся только вперед, а по плану у нас Александр Яковлев и песня «Знаешь».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс». Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

расступились надо мной. Внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку и опять, наверное.

так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: А это музыкальная новинка, к которой мы тоже возвращаемся с большим удовольствием. Леони и Скотт Каллум. Песня называется «Stay». У нас всегда найдется повод задержаться, остаться и даже сделать чуть погромче. Совсем скоро послушаем «Фэнси» и кое-что из рубрики «Золотые хиты». Песня «Болеро».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
2: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Обычно, когда на календаре среда и уже приближается вечер, понимаешь, что до конца недели остается не так уж и много времени. Впереди у нас музыкальные ребята «Португал The Man» и коллектив «Naked» с песней «Glide».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, временами дожди, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: А вот теперь можно познакомиться с песнями золотой коллекции. Впереди Григоар, Рю де Затуаль, чуть раньше Backstreet Boys, а откроют золотую коллекцию Cutting Crew. I just died in your arms tonight.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу Ульяновск FM ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе Ульяновск FM ВКонтакте. 12+. Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: В золотой коллекции Григуар, Рю де Затуаль. С вами Андрей Королёв. Желаем приятного вечера в завершении рабочей среды. Встречаемся мы с вами послезавтра, а сегодня с 5 с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка, Ванесса Мэй и мелодия «Шторм».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.
3: Солнце палит, не сдавайся. В сарай за бассейном отправляйся. Без дела не стой. Свой курорт у дома устрой.
4: Сарай. Предложение ограничено.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе преимущественно облачно, к вечеру дожди, ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Ульяновске до 21 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: А Бруно Мартини, Зиба, Hear Me Now, золотые хиты и то, что в моде, а еще прекрасное настроение летнего вечера, которым мы щедро делимся. Меня зовут Элина Гончарова, привет и скорейшего завершения рабочего дня. Шаус Love Tonight впереди, чуть раньше технология.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. В магазинах «Победа» напиток газированный сода йода, лайм и лимон 72,90 за 2 литра. Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
4: Ульяновск FM.

0: трек был создан в 2016 году буквально на старом складе в промышленном районе Мельбурна и вскоре завирусился в сети. Дуэт Шаус, Love Tonight. С нами музыка, которую мы любим. А всем доброго продолжения рабочей среды. Eagles, отель «Калифорния» на очереди.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп», проспект Ленинского комсомола, 19А.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
5: Ульяновск FM.

0: Ижевск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Половина шестого на часах. Завершать рабочий день непременно будем вместе, конечно же, безо всяких осложнений. Милен Фармер ждет нас в ближайшем музыкальном, и Игорь Корнелюк, город которого нет.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе преимущественно облачно, к вечеру дожди, ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Ульяновске до 21 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск FM.
2: В нашей компании хорошо всегда, ну а в последней четверти часа хорошо особенно с хитами золотой коллекции Ace of Base, Change with the Light, Roxette, Sleeping in my car. В этом сборнике в самом начале Тото Кутуньо, Соло Ной.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск

0: Они вошли в историю как один из самых успешных музыкальных проектов 90-х. Ну и фирменное звучание группы до сих пор вызывает теплую ностальгию. Ace of Base в нашей золотой коллекции. Скоро Beloved, Sweet Harmony и музыка понятная без слов уже вот-вот. Линдси Стирлинг, танец феи дрожи.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 24 по 30 июня. Пельмени «Цезарь» отборные. 700 граммов 329 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Эй, Ульяновск! Хватит плавиться в зное! Вентилятор – оружие твое боевое. Свежесть, которую видно, в сарае найдешь, очевидно.
4: Сарай. Предложение ограничено.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
6: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. На заседании штаба по комплексному развитию Ульяновска глава города Александр Балдакин поручил муниципальному бюджетному учреждению «Доремстрой» начать карточно-ямочный ремонт улицы Димитрова. Работа запланирована на текущую неделю. Как рассказали в администрации города, об этом попросили местные жители. Также городские службы готовятся сделать двухсторонний въезд Западного бульвара на улицу Автозаводскую у кафе «Радуга». Для этого добавят дополнительную полосу, чтобы машины могли разъезжаться без помех. На центральном Волжском пляже в Ульяновске подходит к концу ремонт большого плавательного бассейна. Работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», который реализуется по указу президента России Владимира Путина. Это первое масштабное благоустройство пляжа с середины 60-х годов. Ход работ держит на личном контроле глава Ульяновска Александр Балдакин. Он планирует на этой неделе лично проверить, как идут работы на центральном пляже и других общественных территориях, которые благоустраивают по нацпроекту. В Ульяновской области было подписано соглашение, касающееся развития велосипедного спорта. Документы закрепили сотрудничество между региональными и федеральными структурами, а также с частным инвестором. На встрече также обсудили создание в Ульяновске школы по велоспорту. Министр физической культуры и спорта Ульяновской области Николай Цуканов поддержал эту идею. Открытие учреждения запланировано к 1 сентября. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о необходимости законодательного регулирования работы маркетплейсов. Он уступил против автоматического снижения цен на товары без согласия продавцов и практики, при которой платформа загоняет пользователей в свои банки для получения скидок. Аксаков отметил, что эти вопросы уже поднимались с президентом Владимиром Путиным, который поручил отказаться от предоставления скидок за счет малого бизнеса. Российские ученые предложили использовать для 3D-печати искусственного мяса чернила из морского коллагена, полученного из медуз и кожи судака. По словам исследователей, это безопасная альтернатива традиционному животному коллагену, который может переносить заболевания и не подходить по некоторым религиям. Технология готова к промышленным испытаниям. В будущем такие биочернила могут применяться для 3D-печати искусственных органов и костных имплантов. Ученые из Ростова-на-Дону создали умного робота Waybot, предназначенного для замены человека в повторяющихся операциях, оплате услуг, консультациях, экскурсиях и помощи в навигации. Ключевые особенности – наличие собственной трехлучевой платформы для маневрирования в толпе, а также уникальный дизайн, электроника и ПО, разработанные в ВУЗе. Также он способен самостоятельно обучаться, обрабатывать тексты и находить взаимосвязи между словами для генерации ответов. Робот уже успел поработать с соведущим на телекомпании Донте Эр, где представил гостя и подсказал маршрут. У Waybot есть уже первые заказы. А для ростовского зоопарка готовятся модель для печати входных билетов. Также ведутся разговоры с авиакомпаниями и аэропортом Платов. Курс валюты на сегодня: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе преимущественно облачно, к вечеру дожди, ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Ульяновске до 21 тепла.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Музыка, которую мы любим, и, несомненно, приятные воспоминания, которые украсили собою последнюю 100-метровку рабочего дня. Меня зовут Элина Гончарова. Всем удачи. Рой Орбисон, скоро You Got It. И Оливия Дин, свежие вещицы. So easy.

0: Свой курорт у дома устрой.
1: Предложение ограничено.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Там, где музыка прежде всего.
1: И уже половина седьмого. На часах время летит, мы не успеваем. В нашей компании хорошо всегда. Дэвид Гетта, Сиа впереди, Let's Love. А сейчас Анна Романова и на повестке дня. В горячей десятке сегодня Екатерининский дворец.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Царское село было главной летней резиденцией Елизаветы I и Екатерины II. Но сначала там был всего один, весьма скромный дворец, который Петр I подарил своей жене Марте Скавронской, будущей императрице Екатерине I. Сегодня Екатерининский дворец в Царском селе. Изначально название этого места не имело никакого отношения к царям. Там находилась небольшая шведская усадьба, которая называлась Сарисхоф, то есть хутор на горке. Русские переделали это название в Царскую мызу. Главным дворцом царского села стал масштабный Екатерининский дворец. Он очень похож на зимний, что неудивительно. И тот, и другой строил главный архитектор императорского двора Франческо Бартоломео Растрелли. При Елизавете Петровне, дочери Петра, фасадные статуи и лепнина дворца были покрыты сусальным золотом, на что ушло около 100 килограммов золота. Прагматичная Екатерина приказала покрасить все обычной бронзовой краской, заявив, что тратить государственные деньги на ежегодное подновление золота на улице – это безумное расточительство. Изначально на крыше дворца рос полноценный яблоневый сад. Там выращивали фрукты для императорского стола. Для Екатерины II во дворце была создана уникальная спальня из молочного стекла и фиолетового фаянса. До войны это была самая хрупкая и самая дорогая комната в мире, напоминавшая изнутри ювелирную шкатулку. Один из самых знаменитых парадных залов в мире – это бальный зал Екатерининского дворца. Его стены сплошь завешаны картинами. Картины подбирались исключительно по размеру и цвету. Если холст не подходил по размеру под общую композицию, его безжалостно обрезали прямо по живописи. Именно в Екатерининском дворце находится легендарная янтарная комната. И, кстати, янтаря на всю комнату не хватило. Комната оказалась в 3 раза больше, чем сам янтарный кабинет. Так что в янтарной комнате много простой росписи под янтарь. Из-за перепадов температуры, влажности капризный янтарь постоянно отваливался и мутнел. При дворце существовала пожизненная должность мастера-реставратора, который каждый день ходил по комнате с лупой, приклеивал отпавшие кусочки и полировал стены воском. В дворце существуют многочисленные фальш-стены, через которые можно подслушивать разговоры в соседних комнатах. И что на первом месте? Во дворце существует много скрытых ходов и комнат. Некоторые ходы ведут на острова в парке, а некоторые в тайные комнаты в павильонах и в самом дворце. Например, попасть в тайную комнату в павильоне Эрмитаж можно было только в специальном подъемном кресле, лифте. Если же хотелось оказаться там незаметно, то нужно было воспользоваться узкой лестницей, спрятанной внутри огромного буфета.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
5: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра в нашем городе преимущественно облачно, к вечеру дожди, ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Ульяновске до 21 тепла.
0: Добрый вечер, Ульяновск.
6: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Меньше слов, больше музыки, отличное настроение летнего вечера. Ну и в последней четверти часа мы, как всегда, рады хитам золотой коллекции. Робби Уильямс, Road to Mandalay в этом сборнике, роскошный дуэт Ник Кейв, Кайли Миноук, Wild Roses Grow и в самом начале Крис Ри, The Road to Hell.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу Ульяновск FM ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе Ульяновск FM ВКонтакте. 12+. Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: to Mandalay. Одна из любимых песен Робби Вильямса по собственному признанию певца в нашей золотой коллекции. В продолжении вечера здесь Имани, Don't Be So Shy и музыка, понятная без слов, уже совсем скоро. Руслан Нигматуллин, мелодии из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск FM».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе преимущественно облачно, к вечеру дожди, ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Ульяновске до 21 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

Ап, и рабочий день позади. Вот так все просто в компании любимой музыки. Меня зовут Элина Гончарова. Прекрасного вечера и отличного всем отдыха. Вонатек впереди, Someone, чуть раньше группа «Свинцовый туман».

0: Золотые хиты и то, что в моде. Ванатек, Someone. Всем хорошего отдыха. И пусть сегодняшний вечер будет наполнен чем-то приятным в каждом его моменте. А Sting, Stolen Car впереди из музыки. Чуть раньше отель разбитых сердец. Сиси Кетч.
1: Добрый вечер, Ульяновск.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск ФМ. С гордостью представляем легендарные песни на 104.2.
1: В нашей компании хорошо всегда, отдыхаем, радуемся лету, думаем о приятном. И совсем скоро будем слушать песни золотой коллекции. На этот раз в сборнике «Ингрид», «In Tango», «Дайда», «Thank You», в самом начале «Fancy Flames of Love».
0: Ульяновск ФМ 104.2.
2: Реклама. Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит» с 15 июня по 12 июля 2026 года. Совершите покупку на сумму от 700 рублей или продукцию Ундоровского завода минеральной воды «Волжанка» с картой «Магнит Плюс» и получите дополнительный шанс в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: В нашей золотой коллекции только хиты, проверенные временем, Ингрид Интанга. Хорошего всем вечера, и пусть отдых подарит массу приятных впечатлений. Джон Бон Джови впереди. It's my life. И музыка понятная без слов уже вот-вот. Виктор Зинчук. Токата.
1: Ульяновск FM. 104.2.
2: Реклама.
3: Эй, Ульяновск, хватит плавиться в зное. Вентилятор, оружие твое боевое. Свежесть, которую видно. В сарае найдешь, очевидно.
4: Сарай. Предложение ограничено.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе преимущественно облачно, к вечеру дожди, ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночь плюс 15-17, днем в Ульяновске до 21 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Miley Cyrus, Flowers, музыка, которую мы любим, в компании которой сегодня отдыхается особенно здорово, просто потому, что рабочая неделя уже перевалила за середину. Хорошего вечера, Алекс Уоррен впереди, Fever Dream, Танцы минус, и уже сейчас новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Toyota решили. Компания выпускает слишком много версий одних и тех же машин, и надо радикально сократить этот список, чтобы снизить издержки и упростить производство. Судите сами, у внедорожника 4Runner сейчас 12 модификаций, у кроссовера Grand Highlander и у знаменитого пикапа Tundra по 10. А первой жертвой оптимизации стал перспективный электромобиль Lexus LF ZC. Он должен был стать технологическим флагманом, но интерес к дорогим электрокарам слабый, и проект свернули еще до начала производства. Народный седан Mirai, в который вложены огромные ресурсы, за целый год разошелся тиражом меньше 2000 штук, и это тоже кандидат на вылет. В общем, зачем держать в линейке спорные модели, если есть Corolla, Camry и RAV4? Эпоха, когда автогиганты пытались угодить абсолютно каждому водителю на планете, заканчивается. Наступает время жесткого прагматизма.
2: Ульяновск FM.
1: Если нравится музыка Ульяновск FM, добавьте нас в избранное и будем вместе.
2: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Золотые хиты и то, что в моде. Всем прекрасного отдыха, хорошего вечера. К музыке вернемся скоро. Imagine Dragons на очереди Believer. Сейчас Анна Романова о том, что звезды обещают нам на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, аккуратнее с высказываниями. На кону будет ваша репутация, как деловая, так и личная. Тельцы, не самый гармоничный день. Занимайтесь своими делами, не вступая в диалоги с коллегами, тем более с начальством. Близнецы, напряжение будет возрастать, но появятся первые проблески улучшения ситуации. Осталось продержаться совсем немного. Раки, слабая сторона этого дня – общение. Вас могут не так понять, или вы согласитесь на то, чего вам на самом деле не хочется делать. Львы, день не очень подходит для решения серьезных вопросов. Лучше всего было бы заняться чисто личными делами. Девы, день явно не предназначен для новых дел и вообще для обновления. Наоборот, лучше придерживаться проверенных решений. Весы, если хотите блеснуть своей крутостью, вас ждет провал. Хвастовство и демонстрация превосходства приведут к негативным последствиям. Скорпионы, возможно, пауза в делах, особенно если они зависят от других людей. Придется перебирать дополнительные варианты. Стрельцы. День рутинных, несложных дел. Если не поленитесь заняться этой скукотищей, избавитесь от многих проблем. Козероги. Отличный день для полного отключения от рабочей повестки. Вашей голове и вашим эмоциям нужна перезагрузка. Водолеи. Ваша интуиция обострится. Вы найдете способы обхода острых и неоднозначных ситуаций. Рыбы. День безудержного творчества во всем. Вряд ли вы сможете заниматься делами серьезно.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе преимущественно облачно, к вечеру дожди, ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Ульяновске до 21 тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.
1: Ульяновск FM. 104.2.
2: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу Ульяновск FM ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе Ульяновск FM ВКонтакте. 12+.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе преимущественно облачно, к вечеру дожди, ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Ульяновске до 21 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.2 Ульяновск FM.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ. Золотая коллекция радио Ульяновск.

0: Ульяновск-ФМ 104.2.
1: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 24 по 30 июня. Пельмени «Цезарь» отборные. 700 граммов 329 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
0: Ульяновск-ФМ.
2: Инструментальная музыка. На Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе преимущественно облачно, к вечеру дожди, ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Ульяновске до 21 тепла.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ 104.2.
1: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу Ульяновск-ФМ ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе Ульяновск-ФМ ВКонтакте. 12+. Телефон рекламной службы 77-10-42.
2: Ульяновск-ФМ. Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: Хорошего всем отдыха в компании песен о любви и самых красивых баллад до полуночи. У нас романтический вечер. Дэвид Чарве, Leap of Faith и Scorpions впереди. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, аккуратнее с высказываниями. На кону будет ваша репутация, как деловая, так и личная. Тельцы, не самый гармоничный день. Занимайтесь своими делами, не вступая в диалоги с коллегами, тем более с начальством. Близнецы, напряжение будет возрастать, но появятся первые проблески улучшения ситуации. Осталось продержаться совсем немного. Раки, слабая сторона этого дня – общение. Вас могут не так понять, или вы согласитесь на то, чего вам на самом деле не хочется делать. Львы, день не очень подходит для решения серьезных вопросов. Лучше всего было бы заняться чисто личными делами. Девы, день явно не предназначен для новых дел и вообще для обновления. Наоборот, лучше придерживаться проверенных решений. Весы, если хотите блеснуть своей крутостью, вас ждет провал. Хвастовство и демонстрация превосходства приведут к негативным последствиям. Скорпионы, возможно, пауза в делах, особенно если они зависят от других людей. Придется перебирать дополнительные варианты. Стрельцы. День рутинных, несложных дел. Если не поленитесь заняться этой скукотищей, избавитесь от многих проблем. Козероги. Отличный день для полного отключения от рабочей повестки. Вашей голове и вашим эмоциям нужна перезагрузка. Водолеи. Ваша интуиция обострится. Вы найдете способы обхода острых и неоднозначных ситуаций. Рыбы. День безудержного творчества во всем. Вряд ли вы сможете заниматься делами серьезно.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе преимущественно облачно. К вечеру дожди, ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17. Днем в Ульяновске до 21 тепла.
1: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе преимущественно облачно, к вечеру дожди, ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Ульяновске до 21 тепла.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: Всегда хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Ульяновск-ФМ 104.2.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

а ты совсем не изменилась, нет, нет. Привет, а жить ты будешь долго? Я вспоминал тебя вот только в обед. Прости, конечно же, нелепо,

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил

чтоб не взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: Я не сошел с ума так надо.
1: Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ. Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: Если нравится музыка Ульяновск FM, добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.